Let's open it. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два,

им здесь скучно. Ну а там вот супергуд, говорят, но не уедут, не уедут здесь, помрут. Ну а я живу неплохо, все гуляю и кучу.